травы. Нагинет крылья лекель вимся твиндили. Куй вулга плана байту, сесть крылья ялку айту. А пухка байка унес, не дольси малай. Нэн сурну ая серва, лыкс нюля тут байк. Магнетик пэндикер валон, рухтунут лайк. Ei näe sinjala jälgi, ei lilli ega pärgi, ei nutu silmi märgi.